я с пет бунтарски дух. Марс к тиру видим мону, каж резаст уме круг. Я них дар начне дела, у самой скруха дрек. Мы чакте, першу ба златый средний век. Антакрет к успет придет, исти златый цайт. Не скрпте с новорудья, сибам право найт. Сам се модернизиру, секирце нимам вече.